0: سو اندر توجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране имеются запасы авиационного керосина, заявляет агентство гражданской авиации. В республике не хватает более 1000 врачей. В стране будет создан СМС-хаб и электронная база мобильных номеров. Далее подробности этих и других событий. В стране имеются запасы авиационного керосина, заявил глава агентства гражданской авиации Хабибулло Назарзода. По его словам, ведомство совместно с поставщиками топлива занимается вопросом обеспечения дальнейших поставок. Представители компаний-импортеров уже выехали в Казахстан и Туркменистан, где изучают возможности сотрудничества и заключения новых договоров, отметил Назарзода. Также, по его словам, Сумон Эйр рассматривает возможность открытия рейсов в Лондон, Эр-Рияд, Сеул и Пекин и продолжает работу по возобновлению полетов в Тбилиси и Анталью. В медицинских учреждениях страны не хватает 1100 врачей. Самый большой дефицит зафиксирован в Хатлунской области, сообщило руководство Министерства здравоохранения. По данным ведомства, особенно ощущается нехватка семейных врачей, психиатров, фтизиатров и других специалистов. За первые 6 месяцев года из страны выехали работать за рубеж 16 врачей и 148 специалистов среднего медицинского звена. В этом году обязательное медицинское обследование перед вступлением в брак прошли свыше 50,5 тысяч молодых людей. В результате обследований участия граждан были выявлены различные заболевания, в частности, гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция у 4 человек, а также другие заболевания, включая психические. В ходе проверок аптек и фармацевтических учреждений из обращения вывели более 32 тысяч единиц медицинской продукции с истекшим сроком годности, без сертификатов соответствия и не отвечающей нормативным требованиям. Служба связи республики в целях борьбы с телефонным мошенничеством заблокировала более 363 тысяч международных входящих звонков, сочтя их подозрительными. Об этом сообщил журналистам начальник службы связи Свандьор Садуло. По его словам, система автоматически анализирует международные звонки на признаки подмены номера. Она была разработана при участии специалистов Таджикселекома. Сейчас к ней подключены все мобильные операторы страны. Также в республике реализуется проект по созданию централизованного СМС-хаба – единой системы отправки и приема СМС-сообщений, что позволит государству и операторам связи централизованно управлять потоками СМС-сообщений, повысить уровень безопасности, усилить контроль качества и обеспечить прозрачность маршрутизации сообщений. Кроме того, в стране создается электронная база мобильных номеров. Новая платформа будет представлять собой автоматизированную систему контроля и учета мобильных номеров. Служба государственного надзора за безопасностью работ в промышленности и горнодобывающей отрасли по итогам проверки 150 аттракционов города Душанбе выявила различные технические недостатки, в том числе износ ремней безопасности, деформацию отдельных элементов конструкций, частичное отсутствие защитных ограждений и информационных табличек с правилами безопасности. Об этом сообщил заместитель начальника службы Ардашир Мирзузуда. По результатам проверок руководителям соответствующих организаций выданы обязательные предписания по устранению выявленных нарушений, отметил Мирзузуда. Кроме того, в городах Душанбе, Бухтар и Худжан были организованы специальные семинары с сотрудниками парков на предмет недопущения несчастных случаев на аттракционах. Министерство образования и науки страны и компания ZAAA подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития искусственного интеллекта в сфере образования. Меморандум направлен на внедрение основ искусственного интеллекта в систему общего образования, разработку учебных программ, учебников и методических пособий. Также предусмотрена организация обучающих курсов для учителей и школьников, подготовка тренеров и разработка учебных планов. В Министерстве образования отметили, что учебные материалы должны быть подготовлены на государственном языке с простыми и понятными примерами, близкими к жизни таджикских школьников. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарона авали соатро роллер баротон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.

0: Аудиосторис.
1: В австралийском городе Йепон установлена огромная машина для создания искусственных волн. Ее построил в 2018 году местный серфингист с командой единомышленников. На проект потратили около 37 миллионов долларов. Машина до сих пор тестируется и проходит наладку. Полноценно запустить ее планируют только в 2025 году. Главная особенность машины – она может создавать несколько типов волн для серферов с разным уровнем подготовки. Создатели машины уже поделились технологиями с 17 компаниями по всему миру, так что такие же установки появятся и в других странах.
0: Audio Stories.
2: Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

нищий, адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня,

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре, старайтесь не шуметь, мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
2: С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
0: Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
4: Акустика обрабатывается очень просто, примерно так же, как мы говорили про Исаакиевский собор. Только там наверху горшки, да, вот эти голосники так называемые, а здесь они вмонтированы в стены. Это горшки самых разных размеров и диаметров, их всего там 83. Они глушат большинство звуков, которые не соответствуют длине волны человеческого голоса. То есть они убирают лишние шумы, они не усиливают звук.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Существуют разные мнения о том, какого роста были древние люди. Кто-то считает, что тысячи лет назад землю населяли сплошь рослые великаны. Другие считают, что в давние времена люди были коротышками. Но, как показывают археологические исследования, раньше население планеты было примерно такого же роста, как мы сейчас. Средний рост в человеческой популяции колеблется. Люди становятся то выше, то ниже. Это происходит из-за изменений условий жизни. За последние 150 лет средний человеческий рост в развитых странах увеличился примерно на 10 сантиметров. А до этого он уменьшался от 173,5 сантиметров в раннем средневековье до 167 сантиметров в 17-18 веках. Эти колебания связывают с питанием и состоянием здоровья людей. Так что рост увеличивается только когда улучшаются условия жизни, а не просто со временем.
0: Audio Stories.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. За минувший день уничтожены 150 украинских БПЛА над российскими регионами. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и около 500 вражеских дронов. Экипажи боевых самолетов ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 5 бригадам войск киевского режима в районах населенных пунктов Черненково, Ивановка, Коломийцы, Днепропетровской области, Никольская и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 450 боевиков, 2 бронемашины и 5 автомобилей. Солдаты и офицеры группировки войск Днепр уничтожили до 55 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Нанесено поражение формирования механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районе Зеленовки Херсонской области и Орехово Запорожской области. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 55 украинских военнослужащих. Подразделения войск беспилотных систем и артиллерии группировки за сутки уничтожена боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Нацистский режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы продемонстрировать Западу эффективность применения их оружия, сообщает МИД России. Там отмечается, что все те, кто оказывает помощь Украине, становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны. Руководство России и соответствующие ведомства делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от ЗРК «Патриот», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям», комментируя сообщение о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство этих комплексов.
3: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, так далее и тому подобное.
0: Как отметил Песков, Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. В текущем году правительство выделит Фонду развития промышленности дополнительно 2 миллиарда. Об этом на заседании Кабмина сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, это позволит увеличить объемы льготного кредитования и расширить список перспективных проектов.
4: Выделим дополнительно 2 миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. Он сможет как обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, так и увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель не менее чем на 5 перспективных проектов. Сейчас, напомню, программа фонда охватывает такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектронику, химическую и легкую промышленность, станкостроение, ну и ряд других.
0: Как отметил Мишустин, докапитализация Фонда развития промышленности позволит повысить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств, а также обеспечить промышленный и технологический суверенитет. Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11 классов готовят в России, сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, в заданиях, которые школьники будут получать на ЕГЭ, не должно быть слов, которых нет в учебниках.
5: Будет подготовлен так называемый словник, куда войдут все слова, которые есть в учебниках, будут в учебниках по русскому языку и литературе для 10-11 классов сначала, а далее по мере внедрения. И, соответственно, в заданиях, которые будут дети получать на едином государственном экзамене, не должно быть слов, которые не присутствуют в этих учебниках. Словник этот будет большим.
0: Ямпольская напомнила, что учебники для 10-11 классов подготовлены, прошли экспертизу. Их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября 2027 года. В Минтрансе не исключили корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий. В ночь на пятницу и до конца выходных в Москве ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов, интенсивные осадки и сильный ветер ограничивают условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны отмены рейсов, говорится в сообщении Министерства в МАКСе. И о спорте. Сборная Франции обыграла команду Марокко и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Встреча в Бостоне завершилась со счетом 2-0. Мячи забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня без осадков, плюс 23. В Москве 20 градусов тепла и дождь. Сейчас в российской столице 17 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально

листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто...